В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина-сан, ездите ли вы на велосипеде?
1: Сейчас довольно редко, но когда-то велосипед был для меня одним из главных средств передвижения. Мне кажется, в Японии намного больше людей ездят на велосипеде, чем в России. Кстати, я слышала, что недавно в Японии ввели новые правила для велосипедистов.
0: Именно. Сегодня я хочу рассказать о новой системе контроля уличного движения для велосипедистов. С 1 апреля этого года за нарушение правил теперь грозят штрафы. Это касается велосипедистов в возрасте 16 лет и старше.
1: А как было раньше? Разве велосипедистов никак не наказывали за нарушения?
0: Раньше за такие нарушения, как езда без фонаря в темное время суток, парковка в запрещенных местах, проезд на красный свет и так далее, полицейские останавливали велосипедистов и делали устные замечания. Безусловно, и раньше за очень грубые нарушения, которые могут кого-то сильно травмировать, лишить жизни или нанести большой материальный ущерб, в самых серьезных случаях дело могло дойти до уголовного наказания.
1: А теперь даже за не самые грубые нарушения тоже придется платить штраф. То есть правила стали такими же, как для водителей автомобилей и мотоциклов.
0: Совершенно верно. Когда полиция выявляет нарушения дорожных правил более легкого характера, конечно, никакие нарушения нельзя считать легкими, она останавливает и выдает документ, в котором указано, когда, где и какое нарушение было совершено, и какой штраф следует заплатить. Такой документ в Японии часто называют «синей квитанцией», так как он синего цвета. Если получивший его вовремя заплатил штраф, то инцидент считается закрытым и до уголовного процесса не доходит.
1: Но есть еще и красная квитанция за более серьезные, грубые и опасные нарушения, например, вождение в нетрезвом состоянии. Получив красную квитанцию, уже не обойдешься без уголовного преследования. Такая красная квитанция существовала и раньше, но теперь появилась и синяя. Но почему же именно сейчас ввели новую систему штрафов для велосипедистов?
0: Как объясняет Национальное полицейское управление, в последние годы число автомобильных аварий постепенно снижается, но велосипедных не становится меньше. В год насчитывается примерно 70 тысяч дорожных происшествий с велосипедами. Особенно много бывает аварий, в которых из-за нарушения правил велосипедистами страдают пешеходы.
1: А в каких случаях выдают синюю квитанцию велосипедистам, нарушившим дорожные правила? И какие бывают штрафы?
0: По новой системе дорожных правил указано всего 113 видов нарушений, за которые грозит штраф. Ирина-сан, как вы думаете, за какое нарушение предусмотрен самый большой штраф по новой этой системе?
1: Может быть, за слишком быструю езду по пешеходной части? Нередко приходится уворачиваться от таких велосипедистов-лихачей.
0: Нет, самый большой штраф по синей квитанции грозит велосипедистам, которые едут и одновременно смотрят на экран мобильного телефона или разговаривают по нему, держа в руке. Сумма этого штрафа 12 тысяч йен, или примерно 75 долларов.
1: Конечно, вести велосипед одной рукой очень опасно для самого велосипедиста и для окружающих. А за что еще предусмотрены штрафы?
0: Велосипедисту грозит штраф, если он едет, держа зонт в одной руке, или если у него оба уха закрыты наушниками, из-за чего он не слышит внешние звуки. В обоих случаях штраф составляет 5000 йен. Есть и другие правила, за нарушение которых велосипедиста могут оштрафовать. за езду без фонаря в темное время суток штраф составляет 5000 йен, а за нарушение сигнала светофора – 6000. Если два взрослых едут на одном велосипеде, то тоже придется заплатить штраф в 3000 йен.
1: Ну что же, по-моему, все эти правила довольно разумные, необходимые для безопасного движения.
0: Еще к вам вопрос, Ирина-сан. Где положено ехать велосипедистам? По пешеходной или проезжей части дороги?
1: Я слышала, что в Японии велосипеды считаются легковым транспортом, поэтому велосипедистам следует ехать по проезжей части. Иногда мне кажется, что это очень опасно. Ведь дороги в Японии часто узкие. Бывает, когда совсем рядом проезжают машины. Страшно велосипедистам, а также и водителям автомобилей.
0: Это вы правильно заметили. В Японии левостороннее движение, и велосипедистам тоже следует ехать по левой стороне проезжей части. Поэтому, в принципе, по закону, если вы едете на велосипеде по пешеходной части и создаете опасности пешеходам, вас могут подвергнуть штрафу в размере 6000 йен.
1: Но я часто вижу, как по утрам мамы или папы везут на велосипедах малышей в ясли или в детский сад. Иногда даже бывает, что сзади сидит ребенок и спереди еще один. Им тоже нужно ехать по проезжей части.
0: Если вы чувствуете, что ехать на велосипеде по проезжей части опасно, например, на узкой дороге или там, где большое движение автомобилей, то в виде исключения можно ехать по пешеходной части, только с медленной скоростью. Детям моложе 13 лет и людям в возрасте 70 лет и старше разрешено ездить на велосипеде по пешеходной части. Кроме того, на некоторых дорогах пешеходная часть отмечена указателем «Зона для пешеходов и велосипедистов». Там можно ехать на велосипеде.
1: Кстати, в последнее время в некоторых местах на дороге, кроме пешеходной части, обозначена и специальная велосипедная дорожка. Как правило, она расположена между проезжей и пешеходной зонами. Мне кажется, это удобно и для пешеходов, и для велосипедистов, и для водителей автомобилей. Ведь им должно быть тоже волнительно, когда совсем рядом с машиной едет велосипедист. Я надеюсь, с введением новой системы дорожного контроля таких велосипедных дорожек станет больше.
0: Это будет очень удобно и для школьников, которые ездят в школу на велосипеде.
1: Да, я заметила, что многие учащиеся в Японии так делают. Они оставляют велосипед на стоянке у станции и дальше едут в школу на электричке.
0: Кстати, вы заметили, что в некоторых местах теперь можно взять велосипед на прокат, как автомобиль в автошеринге. В данном случае это велошеринг. Велосипед можно взять на одной из определенных велостанций и вернуть на любой другой. Место расположения таких велостанций можно узнать по приложению, а прокат велосипеда стоит совсем недорого. Например, в одной подобной компании за 30 минут берут 160 йен или около 1 доллара. Удобно, что сеть подобных услуг расширяется.
1: Да, эта система велошеринга в последнее время расширилась. Очень многие в моем окружении с удовольствием ею пользуются.
0: В Японии также популярны прогулки на велосипеде.
1: Насколько мне известно, существуют даже специальные маршруты для этой цели.
0: Да, несколько лет назад Министерство транспорта Японии с целью развития местного туризма вместе с административными органами, фирмами и организациями разных районов страны начало программу, которая называется «Национальные велосипедные маршруты».
1: Интересно, а какие районы входят в эту программу?
0: Сейчас таких маршрутов 6. Один из них проходит вокруг самого большого в Японии озера Бива в префектуре Сига в центральной части страны. Протяженность этого маршрута составляет примерно 200 километров. Велосипедисты во время езды могут не только насладиться красивыми видами, но и познакомиться с разными достопримечательностями. Еще один интересный велосипедный маршрут проходит между островами Хонсю и Сикоку. Его протяженность около 70 километров. Он соединяет города Ономичи в префектуре Хиросима и Имабари в префектуре Эхиме. Трасса проходит через внутреннее море Сето. По этому маршруту велосипедисты проезжают 7 мостов, которые соединяют острова, находящиеся во внутреннем море.
1: Представляю, какие там роскошные виды! Мне тоже захотелось проехать на велосипеде по одному из таких маршрутов. Возможно, новые правила покажутся кому-то чересчур строгими, но я думаю, что они помогут сделать дороги и тротуары безопаснее для всех. И тогда еще больше людей станут ездить на велосипедах, ведь это не только удобное средство передвижения, но и отличный спортивный снаряд, который позволяет поддерживать хорошую физическую форму. Так что давайте соблюдать правила и наслаждаться велосипедными прогулками.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Айо комете ханатабао» – «Букет цветов с любовью». Ее исполняет певица Суперфлай.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: В этом выпуске мы выучим формы приветствий с использованием кейго, которые можно применять по отношению к самым разным людям, тем, кому вы признательны за постоянную поддержку, и к деловым партнерам.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам.
1: いつもお世話になっています。小川明子と言います。
2: 大変お世話になっています。ブライアン・イリナと言います。
0: Этот диалог переводится так. Благодарю за поддержку. Меня зовут Ога Акико. Спасибо за поддержку. Меня зовут Ирина Брайан.
1: Фразу «О сева нинатте имас» можно широко использовать по отношению к знакомым людям, с которыми вы регулярно контактируете на работе или в повседневной жизни. Ее можно применять и в разговоре с теми, с кем вы еще не знакомы.
0: А теперь послушайте диалог в неформальном стиле.
1: Домо, Ога да йо.
2: Домо, Брайан да йо.
0: Ога-сан, здесь опять прозвучало слово «домо».
1: В зависимости от ситуации, «домо» может нести значение «о сева нинатте имас». Это очень универсальное выражение.
0: Да. А теперь послушайте диалог в вежливом стиле.
1: いつもお世話になっております。小川明子と申します。
2: 大変お世話になっております。ブライアン・イリーナと申します。
0: Здесь впервые прозвучали слова «оримас» и «моусимас».
1: «Оримас» – это скромная форма глагола «имас» – «быть». А «мосимас» – скромная форма глагола «имас» – «говорить».
0: Можно представиться, добавив то «мосимас» после своего имени.
1: Используя «мосимас», не забудьте добавить перед ним «то». Часто перед «о сева нинатте оримас» используют следующие слова. «Ицумо» – «всегда», «хигору кара» – «постоянно». Тайхен – очень. В ответ можно сказать «кочира косо». Это я пользуюсь вашей поддержкой.
0: Можно скомбинировать эти фразы следующим образом. Хигоро кара тайхен осева нинатте оримас.
1: А теперь давайте попрактикуемся в произношении.
3: Имас. Оримас.
1: Давайте запомним попарно выражение в стиле десмас и в стиле кейго.
0: Вот и все на сегодня. В сегодняшнем выпуске мы выучили выражение «осева нинатте оримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Шарин но ута» – «Песня колес» в исполнении группы «Bump of Chicken». До новых встреч!
1: Сайонара!